Буде Господ по Божнству от детинства частно негованну и любовь чисту за церкву Негову. Зато те украси лепотом непролазным и даровати дар чудотворства, да лечиш и спасаваш люди от сваке болести душе и тела, и као свечам, кои се никад не гаси, посветите у архиерско служење, у не тешке дане српскога рода, да се бринеш и онда и сад.

Но просто так с удача не возло. Жену любую не поставлю с матерью. Прости, коли тебе не возло.

я ладил и с евреем, и с татарином, и не стыдился Бога своего. На жен чужих с гармоникой не зарился, у шинкаря рубахи не пропил, чтил седину и первым в пояс кланялся, социалистов, правда, не любил. Эх, завертелась юность вверх тормашняя, как этот снег аж душу леденит. Прости, Господь, за все мое вчерашнее, прости ты, и Бог тебя любит.

Владыку Вседержителю, непостижимый, начало света и преумная сила, иже ипостасного Слова Отец и единосильного Твоего Духа Испуститель, милосердный ради милости и неизреченной благости непрезревы человеческого естества, тьмою греха содержимого, на божественными светы священных Твоих учений, законом и пророки святивый миру, последи же нам того единородного Твоего Сына, благоволивый плотью Его сияти, и ко осиянию нас Твоего просвещения наставите. Да будут уши Твои внемлющие глаз умоления нашего, и даруй нам, Боже, в обденном и трезвенном сердце всю настоящего жития ночь прийти, ожидающим пришествия Сына Твоего и Бога нашего, Судьи.

0: да не возлежащие и спящие, но бодрствующие, и воздвижены в делании заповедей Твоих обрящимся, и в радости Его совнидим. И где же празднующий глаз непрестанный и неизреченная сладость зрящих Твоего лица доброту неизглаголанную? Яко благи человеколюбец Боги си, и Тебе славу высылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, во веки веков. Аминь.
1: Источник. Радио Православне епархије Валјевске.

Божьи звезды, апостоли святые, под небесное рассеяние ради Евангелия, восхищенный выше на облаце, по широте воздушной, по погребению Матери Господня, южи пьем и песни провождающие, невещенство взывать.

и призвав сотникова проси его, аще уже умре, и увидев от сотника, да де тело Иосифови, и купил плаща.

Придите, поклонимся и преподем Христу Цареве нашему Богу. Придите, поклонимся и преподем самому Христу Цареве и Богу нашему. Господи, услыши молитву мою, внуши моление мое во истине Твоей. Услыши меня в правде Твоей, не мне десуть рабом Твоим, яко не правдится.

сердце мое, помяну мне древние пучи всего всех делек твоих, в творениях руку твоей получався, возде к тебе рвутся мои, душа моя, як земля безводная тебе, скоро услыши меня, Господи, исчезе дух мой, не отрати лица твоего от меня, и уподоблюся нисходящим ров, слыши, но сотвори мне заутро милость твою, яко на тебя уповах, скажи мне, Господи, путь вон же пойду, яко к тебе взяв душу мою, изми меня от враг мой, Господи, к тебе прибегох, научи меня творить волю Твою.

0: Radio Источник, Источник, Источник, Источник.
1: О Пресвятая Владычице, Пречистая Дева Богородице, Господа Бога моего Иисуса Христа Мати, припадаю и молю Тися, яко Матери Царевой, предначиная к Тебе недостойное мое сие моление, ежеприемший, о Мати Царя Небеси и Земли, принеси к Царю Царствующему всех Господу, Сыну Твоему и Богу, и прощение всем согрешениям моим и спроси, житию моему подачи исправления и на кончине от воздушных врагов немятежное пришествие, Царствие Божественное в ход отверстий ходатайствуйми, и там райские пищи наслаждения, горнего оного града, вышнего прекрасного Иерусалима веселья и неизреченных того красот, светлости же тресиянного троичного света и сладкого гласа ангельских пений наслаждайтесь, и я же славы и радости наследниками и святым всем сопричастника сотвори, вся бы можешь, яко Мати Царя Всемогущего, и ныне уба изряднее же в час сей, услыши меня всемилостивая Владыка.

Ангел, предстать с небеси послан бы срещи Богородицы, радуйся. И со бесплотным глазом воплощаем Отя зря Господи ужасашася, и стоящий завы к ней таковая. Радуйся, ею же радость воссияет, радуйся, ею же клятва исчезнет, радуйся, падшего Адама воззвание, радуйся, слез евиных избавление, радуйся, высоту неудобо восходимое человеческими помыслы, радуйся, глубину неудобо зримое и ангельским очима, радуйся, яко еси царево седалище, радуйся, яко носишь и носящего вся, радуйся, звездо, являющее солнце, радуйся, утроба божественного воплощения, радуйся, ей уже обновляется тварь, радуйся, ей уже поклоняемся Творцу.

Всевышнему, избаку чисту сыну, как у есть родитеся мощь нерцими, к ней же он речи со страхом, обаче завысице. Радуйся совета неизреченного таинницы, радуйся молчания просящих веру, радуйся чудес Христовых началу, радуйся велений Его главизну, радуйся лестнице небесная, ей же сниди Бог, радуйся мости, приводя сущих от земли на небо, радуйся ангелов, многословущее чудо, радуйся бесов, многоплачевное поражение, радуйся свет неизреченно родившая, радуйся ей же, как у нее единого же научившая, радуйся премудрых, превосходящая разум, радуйся верных, озаряющая смысл.

Богородице, радуйся, отрасли неувядаемый разго, радуйся, плода бессмертного стяжания, радуйся, делателя, делающая человеколюбца, радуйся, садителя жизни нашей, яросшая, радуйся, невырастящая многоплодие щедрот, радуйся, трапеза, носящая обилие очищений, радуйся, яко рай пищный процветающий, радуйся, яко пристанище душам готовиши, радуйся, приятные молитвы кадило, радуйся, всего мира очищение, радуйся, Божие, ко смертным благоволение, радуйся, смертных Богу дерзновение.

Слыша шапастре ангелов, поющих плотское Христово пришествие, и текши, яко к пастырю, видят сего, яко агнца непорочного чреве Марии не упасшася, юже поюще реша. Радуйся, агнца и пастыря мати, радуйся, дворе словесных овент, радуйся, невидимых врагов мучения, радуйся, райских дверей отверзения, радуйся, яко небесное с радуйся земным, радуйся, яко земная с ликовствует небесным, радуйся, апостолов немолчная уста, радуйся, страстотерпцев непобедимая дерзости, радуйся, твердое вероутверждение, радуйся, светлая благодать и познание, радуйся, ей уже обнажися ад, радуйся, ей уже облекся.

Радуйся, прелести пищу гасившая, радуйся, Троице таинники просвещающая, радуйся, мучителя бесчеловечного, изметающая от начальства, радуйся, Господа, человеколюбца, показавшая Христа, радуйся, варварского, избавляющая служения, радуйся, темение, изымающее дел, радуйся, огня поклонения, угасившая, радуйся, пламени страстей, изменяющая, радуйся, верных наставницы целомудрия, радуйся, всех родов.

Сих же избавшийся во пиях от Богородицы, радуйся исправления человеков, радуйся ниспадения бесов, радуйся прелести державу поправшая, радуйся идольскую лесть обличившая, радуйся море потопившее фараона мысленного, радуйся каменю напоивший жаждущие жизни, радуйся огненный столб, наставляя сущие во тьме, радуйся покрови мир решивший облака, радуйся пищи манны приемницы, радуйся сладости святые служительницы, радуйся земли обетования, радуйся из нее же течет мед и млеко, радуйся невест.

тлену, да чудо видящего споим девопиюще. Радуйся, цвете нетления, радуйся, венче воздержания, радуйся, воскресение образа блистающая, радуйся, ангельское житие являющая, радуйся, древо светлоплодовитое, от него же питаются верни, радуйся, древо благосеннолиственное, им же покрываются мнози, радуйся, во чреве носящее избавителя плененным, радуйся, росшее наставника заблудшим, радуйся, судьи праведного умоления, радуйся, многих согрешений прощение, радуйся, одежда ноги дерзновения, радуйся, любые всякое желание побеждать.

Здесь, без внешних и высших, никак уже отступить неописанное слово, снисхождение бы божественное, неприхождение же местное бысть, и Рождество Девы Богоприятное, слышащее сия. Радуйся, Бога невместимого вместилище, радуйся, честного таинства двери, радуйся, неверных сумнительное слышание, радуйся, верных известное похвало, радуйся, колесница Пресвятая Сущего на Херувимих, радуйся, селение Преславное Сущего на Серафимих, радуйся, противное в тожде собравшая, радуйся, девство и Рождество сочетавшая, радуйся, ей уже разрешися преступление, радуйся, ей уже отверзися рай, радуйся, ключу Царствия Христова, радуйся, надежда благ вечна.

Всяко естество ангельское, удивися великому Твоего во человечение делу, неприступного бо, яко Бога зряще всем преступного человека, нам убас пребывающая, слышаща же от

мы же таинству удивящийся верного пием. Радуйся, премудрости Божией, приятелище, радуйся, промышление Его сокровище, радуйся, любомудрая, немудрая, являющая, радуйся, хитрословесная, бессловесная, обличающая, радуйся, яко обуяша, люди взыскатели, радуйся, яко ведоша, баснотворцы, радуйся, афинейское плетение, растерзающая, радуйся, рыбарские мрежи, исполняющая, радуйся, из глубины неведения, излучающая, радуйся, многие в разуме, просвещающая, радуйся, кораблю, хотящих спастися, радуйся, пристанище житейских

Ибо небеса и земли Творец устроит тебя пречистое, вселься во утробе Твоей, и вся приглашать и Тебе научив. Радуйся, столпе девства, радуйся, дверь спасения, радуйся, начальнице мысленного наздания, радуйся, подательнице божественные благости, радуйся, Ты, ибо обновилась и зачатая студно, радуйся, Ты, ибо наказалась и окраденная умом, радуйся, тлителя смыслов упражняющая, радуйся, сеятеля чистоты рожшая, радуйся, чертоже бессеменного уневещения, радуйся, верных Господеве сочетавшая, радуйся, добрым младопитательнице девам, радуйся, невеста красительнице душ святых, радуйся, невеста.

Свящу сущим во тьме явшуюся зрим святую Деву, невещественный, вовжигающий огонь, наставляет к разуму божественному вся, зарею ум просвещающая, званием же почитаемое сими. Радуйся, луче умного солнца, радуйся, светило незаходимого света, радуйся, молнии души просвещающая, радуйся, яко гром враги устрашающая. Радуйся, яко многоцветлое усеиваешь и просвещение, радуйся, яко многотекущую источаешь реку, радуйся, купели живописующая образ, радуйся, греховную отъемлющая скверну, радуйся, бани омывающая совесть, радуйся, чаши черплющая радость, радуйся, обоняние Христова благоухания, радуйся, животе тайного веселья, радуйся, невеста.

Твоей, бо вселився утробе, содержайся рукою, Господь. Освети, прослави, научи вопить Тебе всех. Радуйся, селение Бога и Слова. Радуйся, святая святых большая. Радуйся, ковчеже, позлощенный духом. Радуйся, сокровище живота неистощимое. Радуйся, честные венчи царей благочестивых. Радуйся, честная похвалу Иерею благоговейных. Радуйся, церкви непоколебимой столпе. Радуйся, царствие нерушимое стено. Радуйся, ею же воздвижутся победы. Радуйся, ею же не спадают врази. Радуйся, тело моего врачевание. Радуйся, души моей я спасение. Радуйся, неверно.

Ангел предстатель с небесе послан быстрящий Богородице, радуйся. И со бесплотным глазом воплощаемо тя зря Господи ужасашися, и стояше зовы к ней таковая. Радуйся, ей уже радость твоя сияет, радуйся, ей уже клятва исчезнет. Радуйся, падшего Адамова звание, радуйся, след зъявенных избавление. Радуйся, высоту неудобо восходимое человеческими помыслы, радуйся, глубино неудобозримо и ангельским очима. Радуйся, яко еси царево седалище, радуйся, яко носишь и носящего вся. Радуйся, звездой являющее солнце, радуйся, утроба божественного воплощения. Радуйся, ей уже обновляется тварь, радуйся, ей уже поклоняемся Творцу.

Ладная от нас, недостойных рабов Твоих, от всех родов избранная, всех тварей небесных и земных, высшая явшаяся, понеже бы Тебе ради быть Господь сил с нами, и Тобою, Сына Божия, по знахам и с подобихомся святого тела Его и пречистой крови Его. Тем же блаженной си вроде родов, Богоблаженная, Херувимов светлейший и Серафимов честнейший сущая, и ныне всепетая Пресвятая Богородица, непрестая молящаяся о нас, недостойных рабех Твоих, еже избавитеся нам от всякого совета лукавого и от всякого обстояния, и сохранитеся нам неврежденным от всякого ядовитого прилога дьявольского. Но даже до конца молитвами Твоими несужденных нас соблюди, яко до Твоим заступлением и помощью спасаемы. Славу, хвалу, благодарение и поклонение за вся в Троице единому Богу и всех создателей Его.